катарин. Боится, мать. Ты не лезь, ты не лезь, а вот ты не лолит, ты стрэнь. А сам ты сиси, не манит.